0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак-ФМ».

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: 7.07 на часах столицы Кубани. Всем прекрасного пробуждения. На волнах Казак ФМ утреннее шоу «Алло, село». В студии два самых веселых уже проснувшихся человека. Александра Вольская и Андрей Зитер. И мы, собственно говоря, хотим самолично убедиться, что ночь ушла.
1: Что мы и делаем. Ну что, доброе утро, дорогие слушатели. И вот сейчас, если у вас в одной руке чашка кофе, а в другой телефон, а если у вас не телефон, а поводок, или вы, например, кого-то почесали за ухом.
0: И вы уже обуты и стоите у входа.
1: Или сами себя чешете за ухом.
0: Нет, кого-то сейчас силы могут принудить выгулиться.
1: То задумайтесь над этим. И мы сегодня задумались, кто же в доме хозяин? Да?
0: Вот это действительно правда, с чего мысль такая пришла, что я вот утром просыпаемся, да, кто будет меня, уже будет мои меня кошки, и они уже, так, давай, вставай, мне надо поесть, открой мне дверь, мне надо выйти, и ты думаешь, кто, они меня дрессируют или я их?
1: Слушай, ну мы им покупаем ортопедические лежанки, покупаем самую вкусную еду, мясо, рыбку, водим к грумеру, покупаем одежду, в конце концов, и вообще столько, 12 тысяч рублей тратится в месяц, я бы сказала, что вот просто думаешь, куда денежка-то девается?
0: Ну, знаешь, если по цифрам пробежаться, то вот они на самом деле как немножко впечатляют, то что 77% жителей России живут под руководством хвостатых и усатых, я бы сказал, да? А каждый четвертый делает покупку для своего друга через день, а вот 36% семей воспитывают сразу несколько питомцев. И самыми популярными остаются все-таки кошки, их держат 81% владельцев, а собаки есть у 43%. Вот видишь, я как подготовился.
1: Да, ну что, друзья, включайтесь в наш утренний час, потому что мы хотим знать, кто будет вас по утрам. Будильник или мокрый нос, который настойчиво тычет в лицо в 5 утра.
0: О, это даже очень интересно. Мессенджер Макс уже у нас активирован. Утренний чат начинает свою работу. 7+7, друзья, 928-401-2020. Номер всем знакомый нашим радиослушателям. А кто подключился, говорим, утреннее шоу «Алло, село». Это хороший будильник, чтобы зарядиться на день грядущий.
2: Алло, село! Чистушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.

0: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
3: Да.
2: Где подвох?
3: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8 800 550 44 25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8 918 293 84 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
6: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Филе кеты свежемороженое 549,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 октября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Кольца, серьги, кулоны, якутские бриллианты. Украшения из золота и серебра на любой вкус и бюджет. На ювелирной выставке в бизнес-центре «Централь» на Красной. Напротив Дома книги с 15 по 18 октября. 0+.
8: Николаевна, как дела?
9: Ой, голова который день кружится. Слабость, шум в ушах.
8: А котел в порядке?
9: Не знаю, милок. Горит, ведь прохладно уже.
8: Так звони газовикам. Пусть приедут и проверят.
0: Помните, головокружение может быть признаком отравления угарным газом. Проверяйте тягу в дымоходе и заключите договор на техобслуживание. Рекомендуем «Газпром газораспределение Краснодар». Не забудьте. 8 800 201 4404.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы

0: Вот, друзья, кто же спит на вашей подушке? Вы или этот пушистый сатрап, который занял 90% кровати и выставил вас на краешек? Нет, я сейчас не говорю о вашей второй половине, о супруге. Да, а все-таки мы сейчас поднимаем эту тему наших любимых животных, которые живут у нас дома и которые действительно, вот распахнувшись на пол кровати, сдвигают вас куда-то на 0,1% части вашего спального ложа.
1: Доброе утро, или кто тут главный? Вы слушаете самое бодрое шоу на Казак ФМ «Алло, село». С вами Александра Вольская, Андрей Зитер, который сегодня, как мне кажется, смотрю на него, он какой-то сонный, грустненький. Наверное, ночью его кошки устроили праздник на кухне.
0: Ну вот если бы тебя разбудили в половину четвертого утра и стучали бы лапой по чашке с грохотом, что я есть хочу, вот так вот как-то.
1: Ну что, а ты знал, Андрей, что часть жителей России живут по правилам своих питомцев?
0: Конечно, как же мне-то и не знать.
1: А ты одежду своим кошкам покупаешь?
0: Ой, нет, вот до этого я еще не дожил. Мы все не...
1: Слушай, ну иногда одежда...
0: Дошли до такого. Они мне покупают, я хочу тебе сказать, больше.
1: Оказывается, это что бывает, одежда животным стоит дороже, чем человеческая. Мы им заказываем собачьи, кошачьи торты на день рождения. А даже друзей на именины, хвостатых друзей приглашают.
0: Вот знаешь, я бы сейчас все-таки вот в этот вопрос как-то задал бы и нашим радиослушателям. Вот скажите, как вообще вы смотрите вот на такие события, которые вот сейчас Саша, кто о котором говорит, да, напишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Все-таки функция животного должна быть природная, Александра, или мы настолько их очеловечили?
1: Защищать и баловать нас, ну, так, я имею в виду, кошечки там балуют, да, они такие мягенькие, собаки защищают. Или же это как, знаешь, функция...
0: Я считаю, кошка должна ловить мышей, допустим, да, собака защищать дом, ну, охранять, как бы дом, территорию. А у меня наоборот, у меня кошки охраняют территорию дома, и я тебе серьезно, на полсерьезно говорю, попробуй зайди кто-то туда. Тут вообще хвост трубой, шерсть дыбом, там все серьезно, там боевое искусство сразу включается.
1: Слушай, ну а у меня мой Мартин, да, у меня есть собака Мартин, не знаю, кто кого, пес, не знаю, кто кого защищает, но точно я его.
0: Ну, значит, он у тебя очень добрый. Ну что, двигаемся дальше. Вот, смс-сообщение уже, вот, кстати, пришло к нам от Игоря, так, из Елизаветки. У меня немецкая овчарка, пишет нам Игорь, Рэм зовут. Про игрушки забудьте. Его любимая игрушка — это колесо от моей Нивы. Потрясающе. Вот. Я купил ему резиновую уточку за 2000. Он посмотрел так странно на меня и пошел жевать мой резиновый сапог.
1: Ой, это так часто бывает, когда ты покупаешь игрушки, они почему-то тапочки жуют, резину жуют от машины. Ну, или тому, что нужно по хозяйству.
0: А я, знаешь, чтобы поднять себе настроение, я по утрам, когда просыпаюсь, я берешь руки телефон, я включаю вот эти всякие ролики с животными, где смешные они там происходят. Слушайте, ну это так здорово. Также и здорово, что хорошая музыка звучит на волнах радио Казак ФМ. Послушаем, а уж совсем скоро мы вернемся.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папочка, а как пчелы делают мед?
3: Нина, мед пчелы добывают из нектара цветов. Такого особого сладкого сока, который они выделяют. Пчелы вытягивают его своим хоботком. В этот момент начинается первый этап превращения в мед. А еще у пчел есть два желудка. Первый предназначен для собственного питания, а второй для хранения нектара. И называется он медовый зобик. В нем пчелы приносят нектар в улей. Представь, чтобы его заполнить, пчела облетает больше тысячи цветков.
0: Вот это да!
3: А чтобы приготовить 1 килограмм меда, потребуется облететь около 10 миллионов цветков и преодолеть расстояние, которое превышает окружность Земли в 10 раз.
0: Ничего себе! А она не устает?
3: Вовсе нет, потому что всю работу пчелы делят между собой. Сборщица возвращается домой и передает собранный нектар рабочей пчеле. Та раскладывает его в соты. Это такие маленькие отверстия ячейки в специальных рамках. Но и на этом работа не заканчивается. Когда все ячейки заполнятся, насекомые начинают перекладывать содержимое из соты в соту и обдувают его взмахами крыльев. Так они удаляют из меда лишнюю влагу. Поэтому, когда мы подходим к улью и слышим «жжжжж», это значит, что работа над медом идет полным ходом.
0: Работайте, работайте, пчелки! Я медик люблю!

0: продолжаем тут выяснять, кто же в доме у нас хозяин, но мы имеем в виду наши хвостатые, лохматые, четвероногие животные, которые живут в наших домах. Ох, вот тут спор у нас прям с Александрой такой. Да, и судя вот по вашим сообщениям, которые уже прилетают нам в мессенджере Макс, главное, корги, мейн-куны и один очень деловой попугай, который требует манго на завтрак.
1: Слушай, ну вот знаешь, что меня удивляет, это когда, ну, ты их кормишь, а они не едят и не едят. И такой сразу начинаешь переживать. Ой, ты мой бедненький, ой, ты мой хорошенький. Бежишь, что покупаешь?
0: Ой, знаешь, какой-то биокорм с лососем, какие-то безглютеновые печенье продают сейчас, да, там матрасы опять, трекеры какие-то, чтобы они никуда не убежали, тапки, одежда.
1: О, тапка для, тапочки для прогулок.
0: Бесконечно можно перечислять. Но ты знаешь, иногда мы, да не иногда, мы этих зачастую настолько любим и готовы пойти на какие-то вот подвиги даже ради своих вот этих четвероногих товарищей, которые живут у нас в доме наших животных. И ты вот вспоминается эта фраза сразу, да, ведь мы для них, вернее, они,
1: они для нас,
0: да,
1: часть.
0: Но, отрывок небольшой жизни, да, да ведь, а мы-то для них вся их жизнь.
1: Да.
0: И поэтому, да, вот ты поэтому, ты говоришь, ну, пусть их жизнь будет счастливая.
1: А Анна написала нам сообщение про прогулки. У меня корги по кличке вот Батон. Он не любит дождь. Ну, ну гулять-то надо. Утро, ливень, когда вот, да, особенно зимой. Одеваюсь, все, дождевик, сапоги, выходим. Батон делает два шага из подъезда, видит лужу, садится в нее попой. Они еще такие, знаешь, попами крутят. Ой, и отказывается идти.
0: Красавцы.
1: Приходится брать на руки, нести на лужайку. Да, да. И так три раза в день.
0: Пуфик. Вот для меня корги, знаешь, да, да, да. Смотришь, особенно которая вот с купированным хвостом. Вот она идет по улице, и вся важная
1: замотничает. А корги все с купированными? Их
0: не
1: нет,
0: все.
1: Да, я не видела. И я сейчас Анну прекрасно понимаю, это потому что Мартин у меня такой же. Он выходит на улицу, стоит в подъезде, видит, что дождь, стоит, разворачивается и уходит назад. А я говорю, ну не хочешь гулять, мне-то лучше. Разворачиваемся, идем домой.
0: А мне нравится еще, где Анна добавляет, я похудел на 5 килограмм, но это не диета. Это кардио с корги. Замечательно.
1: Я на ручках не ношу, конечно же. Уж прям, ладно.
0: Не, ну у тебя, потому что это мужчина бы на руках. Лучше у тебя пес, он. Да, поэтому да. Еще одно сообщение прочитаем. Анатолий пишет нам. Всем привет. У меня мейн-кун зовут Барон. Спит только на моей подушке. Если я ложусь на его место, шипит и уходит. И что ты какой? Вчера купил ему лежанку. Он на нее даже не посмотрел. Ест только индейку, сухой корм не признает. Вот. Но он реально главное, я просто живу с ним на одной территории.
1: Ну, мейн-куны, они красавчики, конечно, они такие прям, ну, видно, кто в доме хозяин.
0: Действительно. И еще есть одно сообщение от Виктории, пишет она вот как раз про того самого делового попугая. У меня попугай Жако, зовут Гоша, ему 8 лет. Если я разговариваю по телефону, орет громче меня, перебивает. Невоспитанный, воспитывайте его. Если не беру на руки, начинает швырять игрушки из клетки.
1: Недавно... Представляешь?
0: Вообще, смотри, характером такой товарищ. Недавно сгрыз мне наушники, вот пишет Виктория про своего попугая. Я его люблю, но иногда думаю, кто из нас кого завел.
1: Кстати, а наши животные часто портят нам вещи, но мы их прощаем за это. Поругаем, но прощаем.
0: Да, потому что мы их любим. Как мы и любим всех наших радиослушателей и хорошую музыку на радио Казак-ФМ. Послушаем ее обязательно, ведь она помогает нам зарядить.

0: обойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: А вот эти шаги как раз и говорят, что пришло то время рассказать вам о событиях, которые в ближайшее время, культурных событиях, пройдут в столице Кубани. Начнем с выставки. Вот есть такие выставки, которые вот куда идешь, на самом деле, да, и просто вот поставить галочку, да, теперь я культурный, да. А есть вот такие, после которых выходишь на улицу, и мир кажется, ну, такой немножко другим для тебя, да?
2: Ты имеешь в виду после просмотра таких выставок,
1: конечно,
2: да?
1: Конечно, да. И вот сейчас в городе проходит именно такая история в музее-заповеднике имени Фелицина. Ван Гог и Гоген, лед и пламя. Вот с одной стороны, вот так, да, взять Ван Гог, это действительно пламя, это человек-ураган, такие эмоции там через край, да. А вот с другой стороны, Гоген, он очень холодный такой, это...
2: Расчетливый, я бы сказал, да?
1: Да, такой мистический он. И вот сами материалы экспозиции, они дают очень такой, знаете, вот честный, объективный такой взгляд на то, как два этих великих эго, вот они вот, ну, не смогли ужиться в одной комнате, вот да, так даже можно говорить.
2: Слушай, ну, интересная выставка.
1: Да, поэтому я вот прям, ну, как сказать, я рекомендую, сходите, посмотрите, дайте свою оценку.
2: Да, а мы приглашаем с Андреем вас, даже если это для детей, но все равно взрослым тоже будет интересно.
1: Конечно!
2: Итак, новый театр «Кукол» сегодня и завтра приглашает на спектакль «Волшебная лампа Аладдина». Спектакль пряный и яркий, как восточный базар. В сказке используются, кстати, тростевые куклы, искусство управления которыми считается среди кукольников высшим пилотажем. Представляешь, Андрей? И вот постановочная команда Аладдина краснодарцам хорошо известна. Конечно, выразительные говорящие куклы придумала художник-постановщик Наталья Кошенина. А, ну что, музыка там замечательная, восточная. И спектакль...
1: И танцы от балетмейстера тоже будут присутствовать там.
2: Да. Вообще спектакль о том, что настоящая любовь стоит того, чтобы за нее, конечно же, бороться. И что любовь волшебством не завоюешь.
1: Знаешь, почему-то мы за любовь всегда приходится нам бороться. Вот нет, что просто раз пришла и
2: береги, и держи. Держи ее, эту любовь. И люби дальше, как говорится. Любовь, люби.
1: Но кто любит проводить вечера шумно, весело, вот эта информация будет для вас. Такой необычной музыкальной игрой можно себя порадовать. Муз-лото, это зажигательный микс лото, караоке и танцпола. И правила здесь очень простые. Ведущие вытягивают бочонки, где вместо цифр звучат знакомые мелодии. Поют все, танцуют тоже все, и нужно даже это делать, и петь тоже нужно. Но тот, кто первым соберет выигрышную комбинацию, получит, конечно, приз от организаторов.
2: Но у нас есть приятный бонус. Казак ФМ выступает информационным партнером мероприятия. И счастливчику, который попадется бочонок, Казак ФМ, конечно же, достанется специальный подарок от радиостанции. Если вы вдруг захотели попеть, потанцевать и поднять себе настроение, приходите 9 октября в 19:30. Ресторан «Барбара Центр» на улице Красной, 68.
1: Отправляемся дальше. У нас впереди рубрика «Ленивые варенички». Номер мессенджера Макс 928-401-2020. Пишите свои приветы, поздравления. Делитесь с нами самыми лучшими событиями сегодняшнего дня и предыдущего, и всех,
2: и всей вашей
1: жизни. Да.

0: Варенички.
1: Ленивые варенички, для тех, кто еще не в курсе, это как раз та рубрика, где мы говорим о праздниках, передаем привет и поздравления от наших радиослушателей. Праздник мы тут хороший нашли, да? Сегодня Всемирный день зрения. Знаешь, что очень хорошо, что я каждое утро вижу тебя.
2: А как я рада, что я вижу тебя, Андрей. Каждое утро.
1: Это минута комплиментов.
2: Да, а еще я хочу сказать, что сегодня, в четверг, 8 октября, у тебя твой праздник.
1: Да, какая радость, какой же. Ну-ка, озвучка мне, пожалуйста.
2: День зануды. Хоть и рада тебе. Нет, ты хоть и зануда, но я тебя рада видеть. Зануда моя утренняя.
1: Знаешь, а я тебя хочу поздравить с другим праздником. День солнечных улыбок, потому что твоя улыбка меня будет по утрам.
2: Так
1: что, да, это тебе. Ну и, кстати, тоже тут второй праздник, он тоже твой день квашеной капусты, поэтому иногда ты квасишься. Да, не квась, не расстраивайся, все у тебя получится.
2: Квасишь, как капуста?
1: Ну нет, как зануда. Так что мы с тобой на одной волне. И, конечно, хочется поздравить сегодня всех работников дополнительного образования, потому что сегодня этот ваш день, и спасибо, что вы дарите вот свои знания и не только детям, я бы сказал, да, и взрослым тоже в том числе, и спасибо, что вы есть. Это очень здорово. Вам благодарных учеников.
2: И что, сегодня у нас полетит привет в Северский район, в станицу, я бы сказала, станица Азовская.
1: Встречайте, привет, пусть ваш день сложится самыми благополучными моментами и будет много-много-много радости. Мы отправляемся дальше, послушаем, о чем же поют наши, да, крымский казачий хор, и ждем новости от Екатерины Полукаровой.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
5: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
6: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич. 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
7: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: спонсор часа утреннего шоу «Алло, село», Дим Кофе. И всегда с утра хорошо поднимает настроение. Что, хорошие, добрые новости?
1: Да. Что, ко дню рождения Казак-ФМ, который мы будем отмечать 19 декабря, наши друзья Дим Кофе подготовили для всех наших радиослушателей особенный подарок. Это новый напиток под названием «Казак». Это ароматный кофе со вкусом имбирного пряника, в котором будто собрано все кубанское гостеприимство. И вот, знаешь, хочется сразу взять эту чашечку с кофе, да, и насладиться отличным осенним настроением.
0: Александра, если хочется, то нужно, значит, отправиться тогда в кофейню на улицу, да, Красной и в Краснодаре, и обязательно заглянить туда. И вы, дорогие наши друзья, пусть этот кофе станет таким маленьким, но приятным поводом порадоваться и поздравить нашу с вами любимую радиостанцию.
1: Ну что, мы идем с вами дальше. Сегодня мы разговариваем, кто же в доме хозяин, и не муж и жена, а ваши любимые питомцы. Пишите нам плюс 7-928-401-2020. Кто в доме хозяин?
0: Далее хорошая музыка, и мы вернемся.
2: Алло, село!
3: Частушка для казака от Светланы Слюсаренко из станицы Новотитровской.
4: А на волне Казак ФМ все поют и пляшут. Ты включай его скорей, это гордость наша.
3: Реклама на Казак ФМ.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Бархатный сезон в Термаленде – это большой.

0: 8-918-293-84-00.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Что у нас на выходных?
3: Велозабег в парке.
2: Я готов.
3: И я могу.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
9: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Просыпаемся, улыбаемся вместе с нами. Александра Вольска, Андрей Зитер сегодня в студии. Вас будят. И уже прилетело сообщение у нас от Натаныча. Доброе утро, Владивосток приветствует всех. И пишет Натаныч, что пока главное, это она. Вот. Но вчера она обнаружила, что под балконом поселился чей-то попугай. А ребенок просит оставить. И спрашивает Натаныч у нас, что скажете? Как раз у него сегодня, у ребенка, день рождения.
1: А этот подарок сам прилетел.
0: Да, получается, что сам подарок. Конечно
1: надо
0: же,
1: брать.
0: Да, конечно же, нужно оставлять, если тем более сам попугай прилетел.
1: Но и тем временем одновременно где-то в домовых чатах можно разместить объявление. А вдруг кто-то потерял и грустит. Тут тоже...
0: Да, это есть такое.
1: Да, да. А вот следующее сообщение, которое пришло от нашего радиослушателя Сергея, вот навевает уже на другую тему. Тему отпуска. И как вот быть, если у вас в доме живут вот эти хвостатые, когтястые,
0: пушистые
1: ваши животные. И вот что пишет Сергей. Отпуск. Это наша семейная такая драма, пишет он. У нас лабрадор Лаки, и мы не можем поехать в отпуск вместе уже 4 года. Вообще, потому что Лаки панически боится оставаться один или с чужими. Мы делим отпуск по очереди. То есть кто-то один остается дома, а кто-то один едет. Ну вот, да, тут я многих знаю, кто, кстати, как раз вот так же и делает. А некоторые, мои знакомые, они путешествуют со своими вот кошками. Прям ничего страшного. У них паспорта есть, справки есть. Они летают в самолетах с ними, ездят в поездах с ними. Какие-то им тоже шубы покупают нарядные.
0: Ну, я хочу сказать, что, конечно же, даже не обязательно. Либо там, знаешь, кто-то не хочет связываться, потому что там много хлопот. Найди, пристрой, определи, вот это, лучше дома остаться или как Лаки, вот, да, переживают, нервничают собаки, если с чужими.
1: Мне, знаешь, очень нравится, когда смотришь в социальных сетях ролики, где вот я подписан прямо на одного молодого человека, он с котом путешествует. И кот постоянно на плече у него, то есть он спокойно перемещается по пространству. Кот не боится, он уже приучен. И вот прям
0: ты знаешь,
1: здорово.
0: Да, и хорошо путешествовать, когда там есть автомобиль, или можно с животными путешествовать по России. Хорошо, что сейчас и гостиницы есть, где с животными, да, берут, и там кафе, и рестораны, можно с животными заходить.
1: Я когда езжу с кошкой в Геленджик, бывает и такое, да, у нас она ложится на панель автомобиля, и я говорю, научись еще головой вот так кивать. Знаешь, есть такие собачки, которые их ставишь на панели, они вот так ездят.
0: Да.
1: Вот. И когда она становится на задние лапы, начинает смотреть в окно пассажирское, да, вот проезжает мимо автомобилей, там автобусы, все достают телефон, начинают фотографировать.
0: Я тоже, ты знаешь, лишний раз, когда мы куда-то ездим отдыхать, обязательно стараюсь по возможности брать с собой своего пёселя, своего Мартина. Но единственное, мне кажется, что не получится, если ехать за рубеж. Ну, вот тут вот уже, да.
1: Получится, можно это сделать, конечно, но это все достаточно затратно, на мой взгляд. Но, друзья, не затратно включить для вас хороший любимые ваши музыкальные композиции, а вы пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020, кто у вас в доме живет и кто...

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Он отличается от русских гуслей тем, что смычковый, а не щипковый. Потому и выглядит и звучит совсем по-другому. Корпус целиком выдалбливают из дерева. Он может быть овальный, миндалевидный, грушевидный. На открытую сторону натягивают мембрану из хорошо выделанной кожи. В ней от 5 до 10 дырочек, резонаторов. Струну сплетают из 50 нитей конского волоса. Гриф венчает деревянная лошадиная, козлиная или орлиная голова. Бывает, и вся деревянная часть инструмента украшена затейливой резьбой. Она якобы охраняет музыканта от сглаза и напасти. Играют на гусле лукообразным смычком. Но саму струну не прижимают к шейке, а лишь касаются ее пальцами, извлекая звуки. Они пронзительные, монотонные, завораживают и успокаивают. Пение в сопровождении сербского музыкального инструмента гусла было внесено ЮНЕСКО в список всемирного нематериального культурного наследия. А поют, наполняя сердца гордостью, о судьбе, о героях, о том, что в летопись истории вписано. Но зачастую слов не надо. Играет гусла, поет сама душа сербского

0: Всем доброе утро. Знаете, вот есть такая категория людей, и они вот, Андрей, на полном серьезе говорят: ой, нет, я не люблю животных, от них шерсть, это огромная ответственность, с ними гулять надо, и они сразу вот крепость построили.
1: Да, это до поры до времени.
0: Я в домике. А потом, бывает такое, да, случайно, из любопытства, они заходят на сайт приюта, да, какому-то, ну, случайно зашли, и увидели пост, увидели фотографии, где в кадре только вот грустные такие глазки, но не такие хорошенькие.
1: Ну, давай, говорит, съездим, только посмотрим, только, ладно.
0: Да, нет, я против, ну, или на выставку сходили, да, или случайно, и все. И
1: но
0: вот
1: когда
0: тут
1: ты видишь
0: начинается...
1: эти глаза, которые на тебя смотрят, и которые тебе виляют этот хвостом от радости и от счастья, да, тут уже, по-моему, сдаются даже самые крепкие мужские нервы.
0: Конечно, и тут самое интересное начинается, потому что с этого дня на вопрос, кто в доме хозяин, у вас есть только один правильный ответ, и он радостно виляет хвостом из соседней комнаты. И тот, кто был против, да, животного, становится вообще его любимцем, и он балует и думает, как же я там прожил много лет без животного.
1: Раз мы заговорили с тобой на тему приютов и откуда забирают животных, ты знаешь, что приют вот для животных Краснодок в Краснодаре, который проводит каждые выходные, да, в одном из больших торговых центров нашего города, да, я неоднократно сам там был и помогал им. Вот как сотрудники почитали, что значит, получается, за определенное вот здесь время, где-то 154 питомца нашли свой дом.
0: Это просто потрясающе.
1: Это здорово,
0: какая,
1: да,
0: цифра.
1: В Сочи, благодаря городской акции «Новый дом», нашли более 120 собак из приюта. И еще одна новость, которая от меня лично, она меня вот порадовала, что в хуторе Октябрьский под Краснодаром определены два участка для строительства второго муниципального приюта для животных. То есть первый был открыт где-то в 25-м году, если я не ошибаюсь, да, и доказал свою необходимость.
0: И это здорово, и это отлично. И хочется сказать, дорогие наши радиослушатели, если у вас вот так сомнения, хочу, не хочу животное.
1: Но ты знаешь, Саш, здесь еще, знаешь, какая тема, как бы, да, что если не получается взять животное к себе домой, то помочь приюту.
0: Можно помочь,
1: приюту,
0: да, не только взять,
1: вот
0: а
1: я
0: еще...
1: почему и говорю, что я прихожу туда, да, то есть я помогаю, потому что у меня и так дома две ходят лохматые, хвостатые, да, как бы, ну, третьего нет возможности, но я помогаю.
0: И нужно понимать ответственность, конечно же, если ты берешь животное из приюта, это и большая ответственность.
1: Здесь хочу просто вот этого, да, детская какая-то эмоция, да. Она не получится, на самом деле. Хотя бывают случаи, когда и возвращают, что очень грустно и печально. Но у нас все-таки хочется утро начинать позитивно, да, и хорошая информация. В следующем выходе у нас игра послесловица, в которой вы можете получить призы от радиостанции «Казак-ФМ».
0: Звоните нам, +7 928 401 20 20.
1: Игра послесловица, в которой мы с Александрой начинаем пословицу, а вы ее заканчиваете. Хорошая музыка.

0: Самое бодрое утро — это когда у тебя будет не будильник, а мокрый нос в лицо.
1: А если еще это и суббота?
0: 5:30 и в субботу. Свой бодрый утренний репортаж на волнах радио Казак ФМ ведут Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: Ты сейчас прям как комментатор рассказал. Кстати, Андрей, а ты знал ли? Я тебе сейчас удивлю и расскажу. 8 октября сегодня, что состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио.
0: Ох ты!
1: 100 лет.
0: Ты знаешь, я тоже иногда чувствую себя спортивным комментатором, потому что пытаюсь на скорость сказать как можно больше слов, которые я знаю. А знаю я 2. Поэтому я их просто местами переставляю.
1: Да, нет.
0: И о спорте немного, как бы, да знаешь, есть вот что, помнишь, как говорил герой одного из мультфильмов, говорит, что ездовые собаки есть, я знаю, чтобы ездовые коты были.
1: Конечно,
0: это он. Мы сегодня, да, вот эту тему поднимаем, кто в доме хозяин, все-таки, насколько мы порой очеловечиваем, я бы даже сказал, своих четвероногих вот животных, которые там у нас живут дома, делая для них порой то, что для себя даже иногда говорят, а, не куплю я себе там что-то это вкусное.
1: Слушай, Андрей, ему, а мне доставляет это удовольствие, баловать своего такого, я называю, конечно, его ребенком, ну, хотя мне говорит, Саша, что ты очеловечиваешь, нельзя.
0: Ну, вот, я
1: говорю, а зачем я его заводила тогда?
0: Ну, чтобы дружить с ним. Человек, собаки, друг.
1: Да, вот.
0: Знает все вокруг. Ладно, давай мы с тобой поступим немножко по-другому. Как есть всем известная фраза, да, собака лает, караван идет. Доброе слово, и кошке приятно.
1: Ох, как тут понесло, Андрей.
0: Вот, так что мы двигаемся с вами дальше в рубрику «Ленивые варенички». Номер мессенджера Макс.
1: 928-401-2020. Конечно, ждем ваши приветы. Поздравления не только пишите, а еще и звоните. Ждем. Алло, село!
2: Зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: Рубрика «Ленивые варенички» под занавес второго часа утреннего шоу. Алло, село, приветы уже прилетели, готовы их зачитывать.
1: Александр, не только привет, а еще Александр поздравляет Киселева Дмитрия с днем рождения, желает счастья, здоровья, любви, успехов в работе. И его друзья, как говорится, всегда рядом с ним. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
0: Да, мы тоже присоединяемся, как 101-й друг радиостанции «Казак ФМ», к пожеланиям и поздравлениям. Еще у нас есть привет от Ивана. Пишет он нас так: привет всему Туапсинскому округу, семье, друзьям. Поздравляю всех с началом этого прекрасного дня. Спасибо огромное. Мы тоже желаем вам того же. И пусть этот день сложится самыми такими хорошими делами и решениями.
1: Ну что, приветик у нас полетит. Славянский район, станица Анастасиевская. Ловите привет от Казак ФМ, от утреннего шоу «Алло, село». Ну, а мы идем дальше?
0: Да, у нас с тобой выбора-то нет. Чтобы на месте мы стоять точно с тобой не будем.
1: Вообще никогда не стойте на одном месте. Всегда нужно двигаться.
0: А, кстати, и ходить можно везде, где угодно, вместе с нами, взяв нас с собой и в радиостанцию Казак ФМ в дорогу. А для этого всего лишь нужно скачать приложение Казак ФМ на свой смартфон. Ну и как бы мобильный интернет тоже нам всем в помощь, потому что настроиться можно на сайт, официальный сайт радиостанции kazak.fm. И можно нас, кстати, не только слушать, но нас можно еще и видеть, друзья. В третьем часе, когда к нам приходят гости, мы предлагаем вам подключиться к радиостанции Казак ФМ, к официальной странице.
1: К нашей встрече, да?
0: Во ВКонтакте, да. И можно, да, и задавать вопросы нашим гостям, мы их переадресовываем, они отвечают на них. Кстати, у нас совсем буквально скоро уже и появится эта гость в студии, и придет она не одна, и вот, кстати, мы вот с Александром, наверное, рекомендуем даже, да, увидеть?
1: Я думаю, что да, будет интересно. Будет, знаешь, так удивительно интересно, когда увидят, кто у нас в гостях.
0: Особачимся? Немного.
1: Как вариант.
0: Все покажет видеотрансляция.
2: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Утро доброе, утро солнечное, утро осеннее, я бы сказала, студия Александра Вольская, Андрей Зиттер, просыпаемся, улыбаемся вместе с нами.
1: Организация пространства, люди, которые покупают квартиры, делают ремонты, знаешь, такой покупают, берут
0: себе... Дизайн, это красиво.
1: Дизайнерскую мебель, а потом приходит кот, ну или там пес, или кто-то еще, и говорит, так, диван за 12 тысяч...
0: Спрашивает, такой, за 12 тысяч рублей?
1: Да, 12 тысяч рублей, сейчас проверим его на прочность и начинается вот это, да.
0: Вся... Ну, такой, как дочки такой выпускают, да, такой, еще... так. Да,
1: а еще наши любимые животные, которые живут у нас дома, они же гастрономические эксперты, я так сказал, да, что, знаешь, тогда дай кошке колбасу, не будет есть, знаешь, мы там тоже.
0: А ты, ну, ты знаешь, я тебе скажу, у меня... У меня Мартин съест все, что я себе кладу в рот.
1: А, и он, то есть,
0: да, это
1: стола,
0: без разницы, да, и вот иногда я даже проверяла, типа, сухой корм, знаешь, так вот этот, а он не ест его. Я себе вроде делаю вид, что я ем его, даю, и он тут же съедает. Ты знаешь,
1: мне вот тут попалась информация, не знаю, сколько она правдивая, может, ее стоит проверять, что у животных свои правила, и собака на кровати хозяина занимает, допустим, 70% пространства. Но не у всех, конечно, они спят на кровати, как бы, да, вот. А кошка, то есть, занимает маленькое место, вот где, куда падает солнечный лучик.
0: О,
1: вот тут
0: да,
1: я бы,
0: да, да, да.
1: Я бы сейчас прям спорил бы.
0: А что, у тебя любят тень?
1: Я занимаю как раз то место вот это вот на кровати, где куда солнце падает, наверное, чуть-чуть, да, все остальное они... Они эти, эгоисты.
0: А еще наши любимые животные требуют, конечно, личного пространства. Закрываешь дверь в комнату, начинается опера. Ой, как мне это знакомо. Одинокий волк воет на луну. Типа того, ну знаешь, когда начинают плакать, выйти, когда ты уходишь.
1: Ты знаешь, когда приходишь утром к водным процедурам, они обе садятся. Одна садится на умывальную раковину, вторая садится на корзину с бельем.
0: И смотрят, как ты зубы чистишь.
1: Да, нет, как там кто-то в ванне получится. И знаешь, такое ощущение, что они говорят, так, за буйки не заплываем. И если ты там плотно занавеску то задернул, там начинается крик такой, типа, откройте, я должна видеть, что вы там все живы и здоровы. Да,
0: потому что они хвостики, понимаешь, они ходят хвостиком туда-сюда,
1: согласен,
0: туда-сюда, по квартире везде.
1: К нам уже пришли гости, да, мы только что выходили, встречали их. Да, там
0: хвостище
1: большой. Кстати, чтобы увидеть наших гостей, подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях во ВКонтакте, радиостанции «Казак FM», и также можно нас и слушать, и смотреть на сайте kazak.fm.
0: Да, и как организовать пространство в квартире, чтобы удобно было и хозяевам, и их питомцам, расскажет наша гостья. Поэтому мы ждем и присоединяемся.

0: Частушка для казака от Анны Лукиной из Кропоткина.
1: Эй, включай приемник громче, пусть услышит вся страна. На волне Казак FM песни будут до утра.
0: Реклама на Казак FM.
2: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Фрезерные станки с ЧПУ для хобби и бизнеса. От 199 тысяч рублей. Собственное производство в Краснодаре. Большой выбор станков. Бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания Savings Name. Краснодар. Улица Московская, 5. 217-66-66.
4: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное.

0: Третий час утреннего шоу, он уже такой традиционно гостевой, мы его называем, потому что к нам приходят гости, на студии становится больше. Гости приходят разные к нам, дорогие друзья, но сегодня у нас в гостях, гость особенный вообще. Очень большой, а в гостях у нас сегодня Николь Дикова, и она дизайнер, и она хозяйка немецкого дога Кая. И чтобы увидеть наших гостей, подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ». На сайте kazak.fm тоже можно увидеть. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: А, Николь, ну, конечно же, кто в доме хозяин? Вот сегодня у нас такая тема. Кто же все-таки в доме хозяин? Вы или Кай?
2: Ну, скажем так, 50 на 50. У нас равноправие.
0: Ага.
1: А когда делится?
0: А в каких случаях эти 50 превращаются в 100 со стороны Кая?
2: А, когда я ухожу из дома, он полноправный хозяин. Я ему так и говорю, что все, ты теперь за главного, следи за хозяйством. Ну, его хозяйство — это лежать на диване, меня ждать.
0: Я думал, что я один разговариваю только с кошками, когда ухожу из дома и говорю: так, девочки, не хулиганим, веди себя прилично.
1: Да, конечно, все так говорят, веди себя.
0: А они такие: да.
1: Будь хорошим мальчиком, и пошел там рвать когти. Да, Николь, вот существует ли понятие интерьер для владельцев домашних животных как отдельный стиль? Или это просто такой, например, набор хитростей, ну, допустим, там, индивидуальные ткани, которые специально, да, для коготочек вот этих. Бывает, что животные, владельцы животных подбирают какие-то предметы интерьера специальные, там, ламинат, ну, вот что-то такое. Это набор хитростей или это действительно так и есть?
2: Действительно, так и есть. И сейчас набирает популярность это направление, потому что все больше людей задачиваются вопросом, как сделать интерьер комфортным не только для себя, но и для своих питомцев. И на самом деле это и ряд хитростей, и лайфхаков, как правильно заметили.
0: Подсказок, таких,
2: да,
0: скажем.
2: Да. Потому что очень часто быт и дом в себе угрозу хранит по отношению к собаке или кошке. Мы можем даже не догадываться, но там нельзя какие-то растения, например, нельзя какие-то материалы использовать. Напольные покрытия могут повлиять на суставы в будущем. То есть неправильно сделанный ремонт и неправильно подобранные материалы могут сказаться негативно на здоровье и, естественно, на вашем психологическом состоянии, на вашем кошельке в том числе, и иногда даже на жизни питомца.
0: Это, знаете, как подбирают, когда диваны, и как-то называют антивандальное покрытие,
2: да,
0: или как,
2: да,
0: это,
2: да,
0: правильно?
2: Да,
0: правильно,
2: да,
0: я говорю?
2: Да,
0: то есть мы понимаем сразу, да, для кого это, куда это адресовано.
1: А вот ваш дом — это ваше портфолио, скажем так. Как выглядит гостиница ваша? Это стерильный шоу-рум, скажем так, магазин или территория, где вот ваш Кай такой, знаете, может плюхнуться на ваш диван, скажем так.
2: Ну, у меня, наверное, отличительная особенность моего жилища в том, что у меня не заставлена мебель и очень широкие проходы, потому что с такой габаритной собакой очень важно, чтобы он не разбил свой хвост при встрече с меня, да, об стены, об углы, потому что у догов есть такая особенность.
0: Ну, немножко Николь отворачивается, да, отвлекается от микрофона, потому что у нас наш продюсер Оля стала немножко собаководом, потому что Кай вышел уже в концертную студию, он себя чувствует довольно-таки просторно.
1: Да, он прошелся, посмотрел.
0: Да. Так он у нас уж не первый раз на радиостанции «Казак-ФМ».
1: Как у себя дома.
0: Да, да, действительно, как у себя дома. Мы продолжим наш разговор с гостями. Сейчас послушаем ваши любимые.

0: Продолжаем нашу беседу гостевую. У нас сегодня в гостях Николь Дикова, дизайнер, и Кай. Док немецкий.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Николь, расскажите о размерах вашего четвероногого питомца в холке. Это сколько по высоте получается?
2: Почти метр. 98 сантиметров в холке. 98 сантиметров в холке. На задних лапах он 2 метра практически. Сложно, конечно, замерить, но плюс-минус. Вес у него на данный момент 82 килограмма, но они растут до 4 лет, поэтому, возможно, мы еще чуть-чуть прибавим.
0: Вот так вот. Так что увидеть наших гостей можно подключиться к видеотрансляции в социальных сетях во ВКонтакте и на сайте kazak.fm.
1: Николь, если бы ваш Кай мог заказать вам дизайн-проект, например, своей личной комнаты, да, или там домик какой-то, что бы это было? Барокко, хай-тек или просто гора самых мягких, там, подушек, лежанки, вот что бы Кай заказал?
2: Мне кажется, это было бы что-то в неоклассическом стиле, максимально аристократичное, с лепниной, с подушками из бархата. Вот я так это себе представляю, да? Потому что он аристократ до мозга костей, настолько, что он там даже вот не сядет лишний раз на пол, сядет на мягенькое. Я думаю, что это именно вот такая была бы история.
1: А вы дизайнер, дизайнер вообще интерьеров.
2: Да.
1: Но у вас сейчас появилось
0: направление новое, да,
1: хобби. Да. Расскажите, потому что это очень интересно. Мне кажется, это какая-то такая новинка.
0: Ну, необычно, да.
2: Да, действительно, так и есть. Такая синергия двух моих любимых занятий – это времяпрепровождение с собакой и моя профессия породила такую идею, как интерьер для питомцев, в том числе для комфортного проживания с животными. И по этому поводу мы вот будем проводить мероприятие 17-18 октября. Это будет образовательное мероприятие с свободным входом для того, чтобы люди рассказать, какие особенности, какие опасности скрываются за неправильным интерьером. У нас будет выступать и ветеринар, у нас будут выступать люди из индустрии, которые там производят мебель, производят материалы для интерьера. Я буду как дизайнер рассказывать, плюс как владелец большой собаки отвечать на вопросы.
1: Конечно, конечно, тоже придет,
2: конечно,
1: с вами будет принимать,
2: да,
1: участие.
2: Он будет принимать непосредственное участие, да, делиться своим опытом. А 18 числа у нас будет неформальная часть, мы встречаемся уже в парке, мы будем фотографироваться, гулять, смотреть док-шоу, общаться. В общем, такая история еще имеет благотворительный подтекст. Мы будем собирать пожертвования не финансовые, а в виде кормов, в виде вкусняшек.
0: Такое точечно целевое вложение.
2: Да, да. Люди по желанию будут приносить с собой какие-то вещи для бездомных животных, мы потом передадим в приют.
1: В парке? Так, в каком? Городском парке?
2: Парк ЖК Гарантии на Обрывной это будет. Мы там уже проводили в мае мероприятие, и в этот раз тоже будем проводить. Кто у нас за нами следит, уже знает прекрасно эту локацию. В принципе, это в черте города 20 минут максимум на такси от студии.
0: Знаете, мы в радиоэфире вот с Александрой уже поднимали немножко так эту тему благотворительности, да, и мы говорим, что, ну, не всегда есть возможность взять животное к себе, потому что уже есть кто-то, скажем, да, там дома, да, но помочь всегда вот точечно и целенаправленно это можно сделать, и это лишь только приветствуется. Мы прервемся с вами сейчас, нашу беседу прервем, точнее, а вам поставим ваши любимые песни, под которые просыпаться, ну, я думаю, что сплошное удовольствие, да, Александр?
1: Ну, конечно.
0: Улыбается, сидит, рада, что...

0: село!
1: Николь Дикова у нас сегодня в гостях, дизайнер интерьеров, и сейчас новое увлечение, да, еще дизайн интерьеров для животных, скажем так, и она сегодня пришла не одна, со своим немецким догом, большим таким красавчиком по имени Кай. Доброе утро еще раз.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Кай утомился у нас под столом, спит, очень больших размеров.
1: Без задних лап, я бы сказала, как говорят.
3: А пока он высыпал, то есть это хороший повод отоспаться у нас в студии.
2: У меня не ранняя пташка.
1: Дома не дают.
3: Тем более, видишь, как бы.
1: Ну что?
3: Я, знаете, про что хотел спросить? Вот про то, что, ну, разговаривали про интерьер для тех, кто дома держит собак. Пусть даже будет тогда два больших собака, небольшие и маленькие бывают. Вот как вы разделяете вот это? Есть, и есть ли оно, это разделение в вашем дизайн-проекте между там жилой зоной людей и вот какое-то место для собак? Что это мог быть? Там палантины какие-то или как?
1: Да, или все вместе.
3: Или как
1: там
3: разделить?
1: Вот. Допустим.
2: Нет, такого, конечно, нет, потому что люди, которые живут с питомцами, наоборот, они же с ними все время проводят вместе время, они не хотят как-то их отделять. Просто есть отдельные зоны, к примеру, если это маленькие собачки, и у них есть зона туалета в квартире, то мы, конечно, это прорабатываем так, чтобы это было максимально гигиенично, не на виду и так далее. В целом, дизайн интерьера, проектирование интерьера для людей с питомцами, он направлен больше на безопасность и комфорт всех проживающих в квартире. То есть не так, что весь интерьер подстраивается только под животное, либо мы делаем интерьер только для человека, абсолютно забывая о нуждах и о безопасности питомца. Поэтому тут такая история про совместный, комфортный и безопасный быт. Вот, наверное, я бы так сказала.
1: Часто обращаются?
2: Сейчас появился такой запрос. До этого, скажу вам честно, вообще не сталкивалась с таким запросом. Может быть, потому что у меня не было собаки, как-то, вот, знаете, притягивается все. Но сейчас действительно, вот последний проект, например, тоже вот хочу поделиться с вами историей. Молодая пара, у них живет котик в доме. И вот мы проектируем весь дизайн интерьера с учетом того, чтобы у котика было много мест для лазания, много всяких полочек, много всяких лежаночек, чтобы у него был такой прям вот мини-город на стенах. И это нужно не просто поставить везде, а это красиво интегрировать в пространство,
1: квартиру, да, да?
2: Чтобы это не мешало еще и им, чтобы это выглядело эстетично. И мы там продумываем, как скрыть там этот туалет, как ему сделать там скрытые поилочки, все это расставить аккуратненько. Это очень интересный проект, потому что запрос прям вот, он крутится вокруг комфорта кота, в будущем тоже будет, может быть, еще кот, это очень интересно.
3: Так, вот о чем мы с тобой говорили, да, то есть очеловечиваем мы животных, то есть здесь получается, а здесь уголок для людей. Подождите, у меня такой вопрос. Вот используя в интерьере для животных, как бы там мебель, скажем так, да, вот Кай очень достаточно большой такой парень, да, он и как бы сказать, что давайте подберем и диван побольше, да, или наоборот, что это все-таки отдельная лежанка для него. Мы просто увидели, как Кай садится на диван, это, знаете, это такая, ну, достаточно смешная церемония была.
2: Ну, диван, это вообще его отдельная любовь, я вам скажу честно. Он, если где-то видит диван, он думает, что он для него обязательно, что он на пол он уже не хочет. И, конечно, вообще это такая дожья черта. Они вот все диванные собаки, еще часто говорят, такие подушечные собаки. И действительно, если вы хотите завести дога, то вы должны иметь в виду, что ваш диван больше не будет вашим.
3: Спасибо вам огромное, что это утро встречали с нами. Спасибо, что проснулись так рано и пришли к нам в гости. Что, на этом утреннее шоу завершает свою будильную деятельность, да?
1: Да, мы, Александра Вольская, Андрей Зит, желаем вам отличного четверга. Услышимся уже завтра в 7 утра. Завтра у нас пятница. Последний рабочий день, что не может не радоваться и не радовать.

0: спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
0: Шутки, прибаутки. Казак ФМ. Эх!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Аля, здорово.
2: Привет.
1: А что такое? Что-то у тебя с лицом не так?
2: Ой, на рыбалке же вчера была с мужем.
1: Да ладно? И что, поймала что-нибудь?
2: Ага. На спиннинг мужу наступила, такого леща поймала.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Они возвращаются.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

0: полюби.
1: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чем снег на участке чистишь? Лопатой или снегоуборочной машиной?
1: Я, Русланчик, пошел дальше. Чищу с сыном. Рекомендую. Качественно и, главное, незатратно, понимаешь?
0: Вот молодец.

Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а из чего сделаны облака? Из чего-то пушистого, да?
3: Нет, Нина, это только так кажется. На самом деле облака состоят из воды.
4: А кто ее туда налил?
3: Когда солнышко сильно греет, то вода испаряется. С поверхности всех морей, океанов, озер и рек. Водяной пар уходит вверх на небо. И там сталкивается с холодным воздухом. Так он охлаждается и снова превращается в маленькие капельки воды. Именно из них и состоят облака.
0: А почему они такие разные?
3: Это ты верно подметила. Вид облаков зависит от их формы и высоты над поверхностью Земли. Например, облака, которые похожи на белые тонкие перья, называют перистыми. Если ты их увидишь, то наверняка скоро будет дождь. Перисто-кучевые похожи на маленьких барашков и состоят из кристалликов льда. Они предвещают холода. Еще бывают слоистые, они предсказывают наступление хорошей погоды. В общем, видов облаков очень много, и цвет у них тоже разный. Это зависит от того, под каким углом на них светит солнце и где облака расположены на небе.
0: Папа, а самые добрые облака на кого похожи?
3: Пожалуй, это кучевые. Они напоминают маленьких белых пушистых овечек и предвещают хорошую ясную погоду.
0: А самые сердитые — это тучи?
3: Точно. Тучи — это тоже облака, только они больше по размеру и в них гораздо больше воды. Из-за этого солнечные лучи не проходят сквозь них, поэтому они черные.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А задумывались ли вы, мужики, что цветы – это не самый практичный подарок на 8 марта? Ну, постоят пару дней, и чё? И в мусорку. Совсем другое дело – свиная голова. Это тебе и суп, и холодец, и, наконец, просто красиво.
0: В субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00 Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье, 8:45 на Казак ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Желаю хорошего дня в нашей компании. С этой минуты можно набирать цифры 8-928-401-2020. К этим же цифрам подключен Макс. Пишите, звоните, кому как удобней. Присоединяйтесь, поздравляйте. Конечно же, передавайте приветы с помощью радиостанции «Казак ФМ». Первый звонок у нас уже раздался из Тихорецкого района. Владимир Ильич, здравствуйте. Добрый день.
1: Алло, здравствуйте. Я хотел бы поздравить свою любимую родную дорогую женщину. Нину Павловну Трошко. Ей 14 октября исполняется 71 год. Она постоянный слушатель вашей программы. Очень хотел бы, чтобы вы 14 числа ее поздравили. С уважением, казак Тихорецкого казачьего общества Владимир Ильич.
0: Ну а теперь по порядочку. 14 числа, соответственно, нужно дозвониться либо отправить свое сообщение, чтобы в прямом эфире поздравить свою любимую женщину. Это будет у нас следующая среда, поэтому, Владимир Ильич, буду ждать вашего звонка. С удовольствием поздравим, поприветствуем и, конечно же, пожелаем всего самого хорошего. Ну, а прямо сейчас чего у нас-то получается? Разминка, да, была? Такая небольшая. С наступающим! Давайте послушаем красивую песню и подарим всем, кто настроен на волну «Казак-ФМ».

0: сеть стоматологии «Имплант Клиник» широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: Ruskomfort.rf. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Мареночки! На
2: Мы продолжаем. Друзья, это дневная программа по заявкам. Помимо Макса 8-928-401-2020 есть у нас еще и электронная почта. Очень легкая. Вареник @казак.фм. Куда удобнее пишите, отправляйте. Не забывайте подписываться и указывать, кого и чем вы приветствуете в нашем эфире. Ну и два замечательных праздника сегодня на календаре. Это день работников дополнительного образования нашей страны. От души поздравляем всех, кто трудится в этой сфере. И день командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Вас, дорогие командиры, приветствуем и поздравляем также от радиостанции «Казак-ФМ». А сегодня, 9 октября, 73 года, отмечает Штуканев Владимир Иванович. Именинник родился и живет в станице Васюринской, служил в пограничных войсках, много лет работал механиком в автоколонне, затем перед пенсией устроился водителем на скорую помощь и более 10 лет приезжал на помощь землякам. Дома он настоящий хозяин, разводит кур и кроликов, а на большом огороде выращивает картошку, чеснок, огурцы и помидоры. 48 лет рядом с Владимиром Ивановичем идет по жизни его супруга Галина Федоровна. Вместе они вырастили двоих детей, Оксану и Ивана. Теперь у них взрослые внуки, умные, талантливые Ян и красивая, чуткая, трудолюбивая Алиса. Мы желаем радости в каждом дне, семейного счастья и крепкого здоровья. Любим, уважаем вас. С днем рождения, Владимир Иванович. От родных из Краснодара это сообщение прилетело. Ну и мы, конечно, от всей души присоединяемся с вашей 73-й осенью. Владимир Иванович, поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Здравствуй, казачок. Мы все родные поздравляем сегодня. Не знаю, почему сегодня. Сегодня, правильно, 8 октября. Владимир Иванович, получается, мы с наступающим, да, сегодня поздравили. Вот. Так вот, сегодня с юбилеем, 55-летием, нашу дорогую, родную, любимую Оксану Александровну Прохорову, жительницу поселка Заречный Василковского района, желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви. Поздравляет вас мама, тетя Тоня Жирнова из города Ухты. Олечка Усатова с семьей, тоже город Ухта. Владимир Жирнов с семьей, город Ростов-на-Дону. Вот. Оксана Александровна, и мы тоже присоединяемся. Поздравляем вас. Всех благ. Всего самого хорошего. Желаем от коллектива нашей радиостанции.

0: Казак FM.
1: Еще раз напомню, друзья, наш Макс 8-928-401-2020. Пишите, подписывайтесь. Электронная почта вареник@казак.фм. И также при помощи нашего официального сайта можно отправить свой привет или поздравление в программу по заявкам. Здравствуйте, Казак FM. Алексей, поздравьте нашего любимого папу Кириллова Ивана Борисовича из Ставропольского края с 60-летием. Папочка, с юбилеем. Пусть мир повернется к тебе самой лучшей стороной. Пусть все планы удаются, а мечты сбываются. Желаем, чтобы рядом были интересные и верные друзья. Пусть жизнь будет полна событий и приключений, но только добрых и хороших. Любви, радости, счастья. Еще раз с праздником. Ваша жена Татьяна, ваш сын Эдуард подписались под сообщениями. Конечно же, внучок Артемка. Отдельной строкой поздравляет любимого дедушку. Иван Борисович, присоединяемся с юбилеем. Вас поздравляем и от коллектива нашей радиостанции. Валентина Ересько шлет привет и поздравления любимому сыну. К сожалению, не указали, как сына зовут и с каким праздником поздравляете. Но этот привет отправляется в Сочи с самыми добрыми и теплыми пожеланиями. Валентина, и вам тоже большой привет от радиостанции «Казак FM». Добрый день, дорогой радио «Казак FM». Сегодня у моей свахи Малыхина Ирины из Кропоткина день рождения. Хочу ее поздравить, пожелать ей крепкого здоровья, терпения, долгих лет и хорошего настроения во все дни. Ирина, поздравляем вас!

0: заявки на Казак FM.
1: Мы продолжаем. Это дневная программа по заявкам. 8-928-401-2020. Наши цифры, к ним же подключен Макс. Пишите, звоните, кому как удобнее. Ну, я так вижу, что сегодня больше сообщений в Макс. Пользуйтесь обязательно. Здравствуй, радио Казак FM. Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая жена, мама, бабушка Ветрова. Ирина Павловна из поселка Октябрьский Павловского района. Дорогая именинница, от всей души поздравляем. Ты сердце нашего дома. Рядом с тобой всегда уютно, спокойно и по-настоящему тепло. Спасибо за твою заботу, за мудрые советы, за то, что умеешь одним словом поддержать и все расставить по своим местам. Желаем, чтобы твое доброе сердце как можно реже тревожилось, а поводов для радости было столько, что не сосчитать. Пусть здоровье будет крепким, настроение солнечным, каждый день радует приятными мелочами и большими победами. Мы тебя очень любим, муж Анатолий, сын Анатолий с семьей, сестра Евгения с семьей, мама, семья Костылевские, семья Калита и все ваши родные. Ирина Павловна, присоединяемся, поздравляем вас также от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, передайте привет из Брянской области от Татьяны и Варвары для всех наших родственников. Здоровья, мирного неба над головой, с удовольствием и вам тоже большой привет. Так, друзья, ну, я вижу, что очень много сообщений летит на будущее. Давайте, наверное, напомним наше правило коротенько. Ваши сообщения мы принимаем в режиме онлайн. Если это не выходные, тогда, пожалуйста, в сам день, с понедельника по пятницу, с 12 до 13, либо с 20 до 21 часа в вечернюю программу отправляйте ваши сообщения. Они попросту не хранятся. Если это сообщение на выходные предстоящие, я знаю, что Виктория в понедельник ждет ваши послание. Поэтому будьте добры следовать определенным правилам. Они абсолютно несложные и действуют уже много-много лет. Наши постоянные слушатели знают, но для тех, кто, может быть, недавно к нам присоединился, мы напомним в очередной раз, но я, в частности, в данный момент. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, в режиме онлайн мы с вами работаем. Здравствуй, Казак FM. Поздравьте, пожалуйста, Мартыну, Валечку и Колю с наступающим днем бракосочетания. Счастья вам, дорогие детки, родители и все родные подписались под этим сообщением. Валя, Николай, с наступающим таким важным, светлым днем вашей жизни. Всего доброго, любви, счастья на долгие-долгие годы. Ну и давайте чего-нибудь о любви, вот как раз и для именинников, и для молодой пары.

0: Яночки на Казак FM.
1: Из Ессентукова раздал следующий звонок. Галина, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Кому ваши приветы?
2: Нормально.
1: Нет, кому приветы? Это хорошо, что все хорошо.
2: А, кому приветы? Ане и Толику Проских.
1: Это ваши друзья, знакомые, родственники. Так, я понял. Галин, ну что ж, хорошо, тогда и от нас тоже принимайте привет большой, теплый, с пожеланиями всего самого доброго. И какую-нибудь самую красивую песню для дорогих людей попросила Галина. Давайте именно этой песни мы все подкрепим. 8-928-401-2020. Удобнее писать, пишите. Есть возможность звонить, набирайте наши цифры, лично поздравляйте. Ну и мы продолжаем.

0: надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ.
2: Ну что, друзья, летим далее. Следующий звонок у нас раздался. Из Кучевской Валентина. Здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: А вы потише, пожалуйста, приемничек сделайте. Рассказывайте, кого вы приветствуете и с чем.
3: Мы хотим с дедушкой поздравить своего сына. Еречка Павел Анатольевич. Он у нас подполковник на пенсии. Им дочь купила путевку в Сочи. Они сегодня ночью приехали в Сочи. Ему 60 лет. С праздником тебя, сыночек. 60 лет тебе уже. И Танечке. Жене, спасибо вам за все. Спасибо, дорогие, что вы нас не бросаете. Мы уже пожилые. Всего хорошего вам, всего самого лучшего. И поставьте самую лучшую песню.
2: Дорогая Валентина, вам хочется пожелать крепкого здоровья вашей семье. Всего самого доброго. Павел Анатольевич, приветствуем, поздравляем с вашим праздником. Для всех офицеров Вика Цыганова в нашем эфире.
4: Всем сегодня понятно.

0: Казак ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья, и следующая порция ваших приветов и поздравлений. Привет, Казак ФМ. Прошу поздравить Любовь Васильевну Высоцким. Любовь Васильевна, вам большой и теплый привет. Здравствуй, самое любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет Виталию Николаевичу Митюкову и Игорю Геннадьевичу Хромову. Они занимаются строительством водовода в Успенском районе. Желаю удачи в работе, в этом тяжелом труде. И по

кстати, хорошую песню. Да, да, от... Ник. Просто Ник. Так подписались под сообщением. Да, хорошего трудового дня. Добрый день, Алексей. Хочу поздравить своих деток из Москвы, Ануфриевых, Юлию и Антона. У них вчера было 9 лет совместной жизни. Пожелать, конечно, крепкой семейной жизни, крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия во всем. Люблю, целую, мама Ирина Дмитриевна. Юля, Антон, приветствуем вас и поздравляем от Казак ФМ. Добрый день. Хочу передать музыкальный привет семье Булатовых из станицы Васюринской. Пусть у них все будет хорошо. С уважением, Ольга Кордюкова. Поздравляем и приветствуем вас. Здравствуйте, Алексей. Поздравляем с Клиренко Ирину Борисовну из Каневской, с 45-летием. Муж Олег, сын Даня и дочь Катя. Пожелали вам крепкого здоровья, всегда оставаться такой красавицей и умницей. Очень вас любят и пишут, что вы замечательная мама, жена, хозяюшка и подруга. Поздравляем, Ирина Борисовна, с вашим ягодным юбилеем. Ну и, конечно же, музыкальный привет от радиостанции «Казак ФМ» всем именинникам, всем юбилярам. Дай бог и здоровья, и счастья, и хорошего настроения.

0: Здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, да, кого и с чем поздравляете.
1: Я хотела бы поздравить своего брата. У него сегодня день рождения. Он проживает хутор Сладкий Лиман. Алхатян Виктор Николаевич. И хотелось бы ему пожелать, самое главное, оказывается, в этой жизни, это здоровье, мирное небо над головой, и чтобы всегда на столе был чем угостить людей и напоить, и накормить. А самое главное, удачи во всем.
0: Да, дай бог, пусть так и будет. Обязательно, Виктор Николаевич, присоединяемся, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Пусть все получается, пусть будет много удачи, успехов в вашей жизни и, конечно же, только доброе здоровье. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает любимая доченька, внученька, сестренка Полуэктова, Ева из Краснодара. Дорогая наша принцесса, сегодня тебе исполнилось целых 3 годика, и мы не можем не радоваться этому замечательному событию. Это наше маленькое солнышко, которое освещает каждый наш день своей улыбкой и радостью. С каждым днем ты растешь, развиваешься, удивляя нас своими новыми достижениями и успехами. Ты такая любознательная, активная и добрая девочка. Мы гордимся тобой, любим тебя больше всего на свете. Желаем крепкого здоровья, много-много счастливых моментов, новых открытий, ярких впечатлений. Пусть все твои мечты сбываются, а рядом всегда будут любящие мама и папа. С днем рождения, наша радость. Собственно, родители, братик Матвей, дедушки и бабушки, и все-все-все родные подписались под этим сообщением. Конечно же, Евочке мы также шлем большой теплый привет от радиостанции «Казак ФМ». Пусть все и всегда в твоей жизни будет только замечательно. Ну что, друзья, все, да, все, все ваши сообщения дочитаны. Всем хочется пожелать приятного дня, легкого четверга в нашей компании. Вечерние варенички вновь появятся в эфире, но уже в 20 часов к Виктории обязательно заглядывайте. Меня зовут Алексей Орлов. До завтра с вами прощаюсь. Пока.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ. «Сваха»!

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой.

удержать. Губы, что коснулись руки, губы, что коснулись судьбы, и просто потеряли покой.

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Шичипшин — это старинный струнный музыкальный инструмент адыгов. Его часто называют черкесской скрипкой. Правда, играют на шичипшине иначе. Инструмент держат вертикально, нижнюю часть корпуса упирают в колено. При этом смычок всегда остается неподвижным, а сам шичипшин поворачивают к смычку нужной струной. Изготовлением музыкальных инструментов у адыгов занимались только мужчины. Не случайно многие по форме напоминают холодное оружие. Шичипшин не исключение. Он похож на кинжал, а еще на лодку. Струны для него делали из конского волоса. Для корпуса использовали твердые породы древесины, например, ясень, клен, грушу или орех. В старину известные мастера-адыги даже варили древесину в больших чанах. Считалось, что такой инструмент становится мягче по звучанию. У адыгов без шичипшина невозможно было представить ни одного аульского праздника или обрядового торжества. Верили, что музыка черкесской скрипки обладала магией очищения и исцеления. Считалось, что она могла и вдохновить на героические подвиги, и излечить от тяжелых ран и болезней. Шичипшин звучит словно песня ветра в горном ущелье. Уносит тревоги и заботы. И вместе с ним душа адыга поет.
1: Эх, бар!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Светка, Светка, смотри, сосед наш идет, Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, здрасте.
2: Здорово, девчонки, здорово.
1: Ну, как там ваша красавица?
2: Ой, не нарадуюсь, вы знаете, просто не нарадуюсь. Ну, такая замечательная. Никаких вопросов к ней нету, никаких проблем. Безотказная, ну, просто замечательная. Вика, единственное, вот масло надо поменять и фары протереть. А, вы про Леночку? Леночка нормально, да. Хорошо, Леночка, хорошо.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Всякий петух поет на своем дворе. Так говорят наши соседи, крымские татары. В России их около 250 тысяч. И на Кубани живет каждый десятый крымский татарин. Кстати, не вздумайте называть их просто татарами, без прилагательного «крымские». Могут обидеться, ведь они считают себя отдельным народом. А уже внутри своего народа делятся на три группы – горные, степные и южнобережные крымские татары. Те, что родом с южного берега полуострова Крым – высокие, стройные, черноволосые и черноглазые. У них смуглый, но в то же время вполне европейский цвет лица и правильные черты. Среди них встречается много красавцев и красавиц. В их венах смешалась кровь и древних греков, и средневековых итальянцев, да и произношение у них более мягкое. Степные же крымцы – более низкого или среднего роста, с короткими ногами, длинными руками, широкой головой, выдающимися скулами и узкими, немного раскосыми глазами. Они сами себя зовут ногаями и происходят от ногайских орд. В свою очередь горные татары, те, что родом из Бахчисарая, внешне представляют из себя что-то среднее между степными и южнобережными. Но даже если внешне крымские татары могут незначительно различаться друг от друга, характер с хитринкой их все равно выдаст. В уникальном крымско-татарском характере европейская рациональность сочетается с восточным почтением к традициям, одна из которых – трепетное отношение к старикам и детям. Даже если разница в возрасте небольшая, к старшим принято обращаться на «вы». Правда, подобное уважение к возрасту естественно для всех национальностей. А вот что на самом деле важно – умение слушать старших. Дело в том, что среди крымских татар, особенно мужчин, не принято перебивать говорящего, особенно если он убелен сединами. Дослушайте, а потом высказывайте свое мнение. Если сосед крымский татарин пригласил вас в гости, запомните простые правила. Заходя в дом, снимайте обувь. Они трепетно относятся к чистоте ковров, которыми, как правило, застилают весь дом. Не приходите в гости с пустыми руками. Даже забегая к соседке-крымчанке на минуточку и зная, что в доме есть дети, обязательно возьмите какое-то лакомство. Людям постарше будет приятно, если вы принесете в качестве гостинца пачку кофе. Ведь именно за чашечкой кофе они ведут неспешные разговоры о жизни. А вот спиртное с собой не несите. Это у крымских татар не одобряется.
1: Соседи. По пути с Казак FM.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

0: А ви бачили, що це?
1: На улицах мы поинтересовались у жителей, знают ли они, что на черноморском диалекте означает слово «подбор». И вот какие ответы получили.
0: Ты бачь, як оно!
2: Что-то выбирают, это что-то...
3: Сватовство, девушку выбирают.
4: Ну, типа ложки вот этой, наверное, которая, ну, обувь одевается.
5: Убирать пьяных с улицы на телегу.
6: Подбор. Это подсподняя юбка, может быть. Типа, ну, одежда, в общем.
5: Подбор. Подбор. У меня две ассоциации. Либо с урожаем, либо как в виде прически.
7: Может, как говорят казахи, они рыбу ведрами просто черпали раньше.
1: На самом же деле подбор на кубанской балачке означает низкий каблук. Первое упоминание о каблуках принадлежит приблизительно 4-му тысячелетию до нашей эры. Существует версия, что каблук в современном виде придумал величайший изобретатель и художник Леонардо да Винчи. Однако в истории, как всегда, много споров. А вот повседневной обувью кубанских казачек как раз-таки были башмаки на невысоком подборе. Оце так.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, Петрович, здорово, ты чё такой веселый? Ребята, там еще у меня новость такая. У меня жена сына родила, сына, представляете? Сын, у меня сын. После 6 дочек у меня наконец-то сын, ребята, вот это вот радость и счастье. Сын у меня, понимаете? Ух ты, круто. Поздравляем, на кого похож-то? Похож? Да мы как-то в лицо еще не смотрели. Главное, сын, сын, понимаете?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Казак-ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Сыночка, да шо ж ты так похудел? Да шо ж эта зараза с тобою сделала? Она шо, совсем тебя не кормит? Она шо, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
0: Шутки, прибаутки.
2: Казак FM. Голос твоего дома

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Люд, а что ты собираешься своему мужу подарить? Не знаю, там сердечки, брюлики.
2: Ты что, он же у тебя мужчина.
1: Ага, а как мне дарить набор насадок к дрели, так это нормально, да?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Птица поступает так, как ее научили в гнезде. Так говорят наши соседи крымчаки или крымские евреи. Их родина – Крым. В конце 19 века во всем мире было 7 тысяч крымчаков, но сейчас едва ли наберется и 5 сотен. Этот маленький трудолюбивый народ всегда жил дружно с соседями, пользовался уважением за свою честность и дружелюбие. Они никому не досаждали и находили со всеми общий язык. Ничего общего у них не нашлось только с оккупировавшими Крым солдатами вермахта. Во время Великой Отечественной войны было уничтожено 80% крымчаков, оставшихся на полуострове. Сегодня на Кубани живут 32 крымчака. И, возможно, это ваши соседи. Приглядитесь внимательно. Крымчак наверняка будет стройным, высокого роста, смуглокожим человеком с прямым и уверенным взглядом. Они хорошо говорят по-русски, могут знать и татарский. А если в семье есть пожилой человек, то он наверняка помнит и свой родной крымчакский язык, которому нынешнюю молодежь почти не учат. До войны у них были национальные детские сады, школы и библиотеки. А потом все это было безвозвратно потеряно. Осталась жива вера, иудаизм, обычаи и традиции с ней связанные. Даже смена блюд за столом у них строго регламентирована по дням недели и временам года. Если вас в гости пригласил сосед крымчак, знайте, застолье будет приятным и обильным. Редкий праздник у них обходится без мучных блюд, вареных, печеных и жареных. Главное национальное блюдо – кубете. Этого пирога вы не найдете в меню ни одного ресторана мира. Его можно приготовить только дома, строго выполняя советы древних кулинаров. Сначала нужно вымесить слоеное тесто, растерев муку с жиром, солью и водой. Разделив его на две неравные части, каждую вытянуть в свернутый спиралью жгут и на доске свернуть в спиральный круг. В раскатанную спираль слоями выкладывают начинку из тонко нарезанной баранины, лука, картофеля ломтиками и большого количества зелени. Солят, перчат и закрывают второй частью теста, раскатанной до толщины в 0,5 сантиметра. Края пирога защипывают веревочкой. В небольшое отверстие в центре доливают пару ложек бульона, смазывают яйцом и запекают в духовке около часа. Кубете принято подавать горячим. Разрезает пирог глава семьи. Не удивляйтесь, подавать кубете будут по частям. Сначала на тарелке кладут порцию тонкого верха, в него выкладывают начинку и только потом, как хлеб, разрезают и подают хрустящий низ. Им и едят как ложкой, не забывая восхищаться при этом кулинарным талантом хозяйки и способностью крымчака выбрать себе такую прекрасную жену.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет, и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: Оля, по пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.
1: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а откуда радуга берется?
3: О, Нина, это очень интересно. Когда только закончился дождь и небо прояснилось, солнечные лучи проникают сквозь капельки воды, рассеянные в воздухе. А мы видим их отражение. Это и есть радуга.
0: А почему она такая разноцветная?
3: Множество капель в воздухе работают как световые фильтры. По-научному их называют призмой. Капли отклоняют свет на разное расстояние, поэтому получается разноцветная полоска, которую ученые называют спектр. Кстати, яркость оттенков и ширина радуги зависят от размера капель дождя. Чем они крупнее, тем уже и ярче радуга. И в ней больше красного насыщенного цвета. А если идет мелкий дождик, то радуга получается широкая, но с блеклыми оранжевыми и желтыми краями.
0: А еще она на мостик похожа.
3: Да, мы видим радугу в форме дуги, но дуга — это лишь ее часть. На самом деле она имеет форму окружности, однако нам видна лишь ее половина. А целиком радугу можно увидеть только на большой высоте из окна самолета или с высокой горы.
0: А Матвей из садика сказал, что сразу две радуги видел. Выдумщик!
3: Вовсе нет. Иногда солнечный луч может соорудить на небе сразу две, три, а то и четыре радуги. Двойная радуга получается, когда световой луч отражается от внутренней поверхности дождевых капель дважды.
0: Вот бы такую увидеть скорее.
2: Папа знает.
4: Эх, брат!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе, молоденькая-молоденькая семья такая, ну вот ток-шоу из-под алтаря, как говорится. И, значит, жена мужу говорит:
2: ты знаешь, я хорошо умею готовить только торт и рыбу.
3: Ой, да ничего страшного, дорогая. Ты со временем научишься, правда. Только вот скажи мне сейчас, вот это у меня на тарелке шо?

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
1: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?

0: 102.9 FM в Армавире. Включай.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё, чё?
0: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки, прибаутки.

0: Почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а что такое время?
3: Как бы тебе попроще объяснить, Нина? Время — это продолжительность каких-то действий или событий. Например, до магазина можно доехать на машине за 10 минут, а пешком дойти за час. Каждый человек, каждый день, каждую секунду имеет дело со временем. Время, к сожалению, нельзя увидеть, услышать или потрогать. И все же оно есть. Ведь все события в окружающем нас мире протекают во времени. Время всегда находится в движении. Оно же не останавливается ни на один миг. А определить время нам помогают секунды, минуты, часы, дни недели, времена года и месяцы. Оно всегда идет из прошлого в будущее. Его нельзя остановить, вернуть или ускорить. А длительность того или иного действия мы определяем словами. Долго, быстро, сегодня или завтра.
0: А зачем человеку время?
3: Чтобы ориентироваться в пространстве, быть точными, уметь планировать дела. С его помощью мы можем легко рассказать о событиях, которые с нами произошли, происходят или будут происходить. Следить за временем нам помогают часы. Они бывают разные — электронные, механические и даже атомные. А вот наши предки пользовались солнечными, песочными или водяными. А еще древние люди вычисляли нужный им час по длине тени в разное время дня.
0: Папа, а у меня есть любимое время. Это когда ты мне книжки читаешь.
3: Скажу тебе по секрету, я тоже это время очень люблю.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Разговаривают два мужика. Один другому говорит: слухай. Он говорит: шо? А у тебя теща где живет? А второй говорит: где? В Минске? Он говорит: а, ну да, хороший холодильник, надежный.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» завтра в 17:30 на Kazakh.fm.
1: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Kazakh FM.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы, 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
2: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: все будет good.
1: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00 «Вареночки» по вашим письмам на Казак-ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Шофар – это древнейший еврейский духовой музыкальный инструмент. Традиция его изготовления сохраняется на протяжении многих веков и среди ремесленников передается от отца к сыну. Шофар выполнен из рога барана или козла, поэтому по форме может быть и коротким с простым изгибом, и длинным и витым. Рог вываривают в кипятке, извлекают внутреннюю часть. Вверху высверливают дырку, в завершение обтачивают и покрывают лаком. В шофар у евреев принято трубить в религиозные праздники. Его звуки должны вызывать раскаяние, чтобы человек мог начать праведную жизнь. Еврейский народ шофар также использовал для подачи военных сигналов и для привлечения внимания к важному сообщению. Способность шофара влиять на человеческую душу связывают с его природным звучанием. Музыкальные инструменты, отлитые из металла, приобретают тот голос, который нужен людям. А звуки рога всегда остаются неизменными. Заставляет вспомнить о прошлых событиях, отвлечься от суеты, заглянуть вглубь себя. Шофар — душа еврейского народа.

Доброго вечера, прекрасного настроения. Всего-всего самого хорошего желает вам радиостанция Казак ФМ. В студии Виктория Никитюк, и это вечерний выпуск «Вареничков». Мы в прямом эфире. Звоните, пишите. Плюс 7-928-401-2020. Если удобно, пишите на наш вкусный электронный адрес вареник@казак.фм. Еще не началось, но благодарю Ухту, Коми, Ростов-на-Дону, Брянскую область и Ярославль вступили, перекликнулись в нашей перекличке, и ведущая довольна, честное слово, молодцы, никак до 12 цифру не догоню. Вчера 9 отметились областей и регионов России в вечерних вареничках, и мы исключили Краснодарский край, потому что тут наши, тут свои, и вы всегда с нами. Нам интересно, кто и где слушает в данный момент вечерний выпуск вареничков на Казак-ФМ, кто настроен на нашу народную душевную радиостанцию. Сегодня 8 октября, четверг, день работников дополнительного образования в России. Низкий поклон. Труд такой емкий и столько интереса и творчества там. Ну и, конечно же, труд с большой буквы. Только так могу сказать. День командира надводного, подводного и воздушного корабля военно-морского флота России. Поздравляем с гордостью, с вашим праздником. А по народному календарю Сергей Капустник. Сережа, вы понимаете, да, что сегодня, как именинников, чествуем вас в первую очередь. Дарю вам эту песню от Афины, Сережка. И жду звонков. Плюс 7-928-401-2020.

0: Частушка для казака от Марии Олейниковой из села Курджинова.
1: Подарила я приемник тете в день рождения, и теперь Казак FM ей дарит настроение.
0: Реклама на Казак FM.
2: Бархатный сезон в Термаленде.

0: «Казак». Ждем вас по адресу Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
4: Люба, братцы, 104.9 FM в Ейске. Включай.
5: Казак FM.
4: Вареночки. Вареночки на Казак FM.
6: Наш вечер с вами обещает быть добрым, волшебненьким. Люблю это слово. Чудесного настроения. Еще раз добрый вечер. Вас приветствует радиостанция Казак ФМ. Варенички в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Вот интересно. Андрей Ворона пишет. Здравствуйте. Хочу передать привет своей коллеге Елизавете Остроушко. Желаю теплых осенних лучей, чтобы Елена Анатольевна, наша учительница, ее не ругала. Я думала, что... я не знаю, вы в школе или нет. Одношкольники, одноклассники, а тут коллега. Бывает и так. Ну, расскажите, Андрей. Просьба поздравить нашего руководителя Авилова Анатолия Николаевича с 80-летним юбилеем. Много лет он работает на этом поприще. Его трудовой стаж составляет 60 лет. Ветеран труда, награжден медалью «Почетный ветеран города Анапа». Дважды награжден казачьими крестами за свое творчество. Он пишет песни о родине, о Кубани, о казаках. Хотим пожелать ему богатырского здоровья, долголетия, вдохновения. Так, ну вот вижу, что это вперед прислали сообщение. Анатолий Николаевич, с наступающим, обязательно поздравим вас и 2 ноября. Надо написать в начале сообщения на такое-то число. Сегодня все мы поздравляем нашу дорогую, родную, любимую Оксану Александровну Прохорову с юбилеем, с 55-летием. Желаем здоровья, счастья, любви, благополучия, чтобы все ее мечты исполнились. А поздравляют вас, дорогая именинница Оксана Александровна, мама, тетя Тоня Жирнова из Ухты, Олечка Усатова с семьей из Коми, Вадим Жирнов с семьей из Ростова-на-Дону. Поздравляем, Оксана, тебя. Оксана, поздравляем. Так, еще. Дорогую и любимую бабушку Евгению Федоровну Казарис поздравляю с днем рождения, крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа. Помните, что мы всегда рядом и любим вас. Евгения Владимирова и вся семья. Евгения Федоровна, дорогая моя радиослушательница, я должна немножечко два слова сказать о вас. Дело в том, что Евгения Федоровна не сразу узнала, не 15 лет с нами, но попозже и так влилась, такая активная участница программы «Варенички» по вашим письмам, и сюда заглядывает, дозванивается Евгения Федоровна. И такой души открытая этот человек, и активная. И о судьбе от вашей сестры, Евгения Федоровна, в «Варенчиках» по вашим письмам, когда готовилась, прочитала письмо, мне стало вот даже немножечко досадно, как мало я о вас знала. Я благодарю что судьбу, что знакома с таким замечательным человеком, великолепным, который, ну, я бы сказала, труднейшей судьбы, столько вытерпеть и остаться такой открытой и искренней. Евгения Федоровна, дорогая, крепкого-крепкого здоровья. Живите долго, творите добрые дела, пусть сторицы они к вам возвращаются. С 2 вашими восьмерочками вас поздравляет радиостанция «Казак ФМ». А вот Вера Григорьевна из Челбаской дозвонилась. Сейчас узнаем, по какому поводу. Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Слушай.
7: Сегодня у Леночки Цыганко день рождения. И я хочу ее поздравить с этим прекрасным днем. Это прекрасная девушка, уважительная, внимательная, добрая. И я ей желаю тепла, добра, уюта, домашнего благополучия. А самое главное, Леночка, солнышко, здоровья тебе. Она прекрасная мамочка, любящая жена. Будь счастлива, моя хорошая. Всего самого-самого доброго тебе.
6: Леночка, очень красивая песня в исполнении Артура Степаняна «Женщина, дарованная небом», прозвучит для вас. А Ириша из Москвы шлет всем привет, Вареничкам привет и пишет: «Москва на связи».

0: Казак ФМ.
1: Продолжается наша программа. И вот с уважением Татьяна, Надежда и Нина Дмитриевна от всей души поздравляют с днем рождения Евгению Федоровну Казарис. Две восьмерки – это удивительный возраст. Это время мудрости, жизненного опыта и заслуженного покоя. Вы прошли длинный, удивительный путь. И сегодня все мы восхищаемся вашей стойкостью, силой духа и безграничной добротой. Здоровья вам крепкого на долгие годы. Руслан Петруленко из Ярославля всем передает привет, желает доброго вечера и хорошего настроения. Руслан, и вам огромный привет. Дорогую и любимую бабушку Евгению Федоровну с днем рождения. Удивительная дата, в которой две восьмерки застыли как символ бесконечности, жизненной мудрости и душевного тепла. Пусть каждый новый день начинается с легкости и добрых вестей. Желаем тебе ясного, мирного неба над головой, ровного здоровья, которое позволяет радоваться любым мелочам. Живи в согласии с собой, с улыбкой вспоминай пройденное и с интересом встречай каждый рассвет. Целуем, обнимаем внучка Лидия и вся ее семья. Жду ваших сообщений. Общение на вареник@казак.фм или +7 928 401 2020 Макс. Позвонить можно по этому же телефону +7 928 401 2020 Я, Виктория Никитюк, жду ваших звонков с нетерпением. И сообщений, кстати, тоже. Светлана Николаевна, Симферополь, Крым на связи. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я просто, мне извините, мне 72 года, я инвалид, не выхожу вообще.
1: Так это мы знаем, но, Светлана Николаевна, говорите.
2: Я хочу поздравить зятя подводной,
1: командира подводной лодки?
2: Да, он был, знаете, где был, из Маиле, там, под разнолодки. И поздравить его с праздником этим. И поставьте песню Анну Семеновичу.
1: «Раздели со мною лето». Светлана Николаевна попросила именно эту песню поставить. А мы разделим со Светланой Николаевной наш этот час в прямом эфире в программе «Варенички». Хорошего вам здоровья, Светлана Николаевна, и настроения доброго.

0: Рокки на Казак ФМ.
1: Дозвонился из Краснодара Антон, наш постоянный радиослушатель. Приятно его слушать. С удовольствием даю вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер всем. Хочу передать всем знакомым, друзьям привет. Это в городе Краснодаре, село Архипово-Осипово, Новороссийск, Славянск-на-Кубани. Хочу передать привет огромный в республику Татарстан и всем татарам, которые живут в Краснодаре. Привет!
1: Хорошо, Антон, принимаем. Попросил песню «Каким ты был?» Давайте послушаем ансамбль «Сорока». Мне кажется, очень достойно они ее исполняют. Антон, а в следующий раз «Я татарин, человек простой» поставим для всех татар.

0: Перекличке на Казак-ФМ.
1: 9 наших далеких и близких уже в перекличке. Это Ухта, Коми, Ростов-на-Дону, Брянская область, Татарстан, Самарская и Пензенская области, Крым, Москва, Ярославль. Друзья, молодцы. Добрый вечер, Кубань, пишет зонтик наш, Зонтовский Саша. Зонтовский на связи. Передаю привет моему другу Давиду Якушкину из Самарской области. Пью сейчас чай и участвую в вашей перекличке. Ай да, Саша, ай да молодец. Другу вашему огромный привет. А вот и Адыгея присоединилась к нам. Кашхабль Яков, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить с огромным удовольствием Тамару Георгиевну, Ашота, Арама и всех своих учителей. Я даже растерялся.
1: А вы не растеряетесь?
2: Свысила, Ашедриан. Ашота.
3: Арама.
1: А что пожелаем?
2: Здоровья, счастья, добра.
1: Вот надо было, Яков-то, вашей супруге выйти в эфир. И тогда вы бы ей подсказывали, а не она вам. Для ваших друзей, для всех учителей вы попросили, чтобы прозвучала задорная песня о застолье. Михаил Кириллов застольную нам и споет. Для ваших друзей.

0: Шутки на Казак FM.
1: Продолжая программу, Галина из Адыгеи с нами. Здравствуйте. Галина, слушаем вас.
2: Да, да.
1: Слушаем.
2: Я хочу... Сегодня я приехала с заработка. Мы с мужем 2 месяца не виделись. За все 28 лет мы один раз всего лишь расстались, но только много. Я люблю сильно-сильно своего мужа и хочу честь любви подарить ему песенку про любовь.
1: Хорошо, Галина. Ну, я думаю, что муж тоже зарабатывал, пока вы 2 месяца на побережье работали. Пусть ваш достаток семейный растет, любовь крепнет, разлук поменьше. Знаете, как говорят, когда расстаешься на минутку, думаешь, что на целую жизнь. Помните, да? Хочу поздравить Александра Александровича Дубовикова с Днем музыки и Днем учителя. Так, нет, что-то Днем учителя. Добрый вечер, можно сейчас... Желаю успехов, карьерного роста, уважения коллег, с любовью супруга. Но это было 3 октября, а что сейчас? Елена Владимировна, пишите. Галина, для вас с Яковом. Ой, Дуся, ой, Маруся, казачья лезгинка. Кто готов в пляс?

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареники! Вареники! На Казак-ФМ!
2: Ириша из Москвы рассмешила меня. Эх, дали жару под Дусю Марусю. Асса! Ириша, у нас есть покруче. Лезгинки. Если закажут, например, казачья молитва, да, с Юлией Смирновой. Ох, там хорошо. Добрый вечер, Виктория и вся Кубань. С уважением пишет Антон Токарев из Краснодара. Антон, привет. Частушка. На столе пирог и щи, гармонист меха трещи. А чтобы было веселей, Казак ФМ, включай скорее. Антон, обещаю передать нашим редакторам вашу частушечку, Елена Владимировна. Виктория, очень любим вас. Спасибо, моя дорогая. Это же взаимно, вы же знаете. Ой, Русик из Ярославля, красавец, прислал свою фотографию. Руслан, молодец, красавец мужчина. Так, еще сообщение. Добрый вечер. Хочу поздравить Сергея из Песчинокопского с его именинами. Вот это Раиса Давыдовна, молодец. Всего самого наилучшего, крепкого здоровья. Друзьям по эфиру большой привет. Дозвониться, к сожалению, не смогла. От Раисы Давыдовны и внучки Вики и Сережи вам поздравления с именинами. Я жду ваше сообщение. 15 минут до конца часа, пусть не полных, но есть. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в Макс и вареник@казак.фм. Наш электронный адрес радиостанции Казак ФМ к вашим услугам. Людмила из села Екатериновка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогая Виктория. Вот такая передача, мы очень вас любим.
2: Спасибо.
3: Сегодня у нас день рождения нашей любимой тетеньки Любовь Пантелеевне. 89 лет. Она в Ейске живет, в городе. Угу. Красивые года. Любовь Пантелеевна всегда заботливая. Она работала педагогом-воспитателем. У нее открытая душа. Всегда может поддержать, помочь. И ласковая. И вот мы поздравляем, заботливая, мы поздравляем ее с днем рождения. Желаем здоровья, счастья. И пусть судьба дарит лишь радость. И пусть душу согревает вам, тетя Люба, дети, внуки, племянники и друзья. И вот подарите, пожалуйста, Виктория, песенку ее любимая «Кубанские синие ночи». Она очень любит ее.
2: Обязательно. Любовь Пантелеевна. Знаете, вот Людмила сейчас мне напомнила, я варенички по вашим письмам в выходные готовила на эту неделю. Там есть тетя и дядя, племянницу поздравляют. А мне вот всегда так милы письма, когда «Дорогой дядюшка, дорогая тетушка наша, тетечка». Вот знаете, как-то бабушки, дедушки – это одно, сестры, братья, да, муж, жена, мамочка, да, поздравляет детей, дети, мамочку. Вот когда говорят, тетушка наша такая хорошая. Господи, мне кажется, счастливые люди, у которых есть такие тети, от которых которым хочется вот на этой неделе выходных, пишут. Наша племянница едет к нам каждые выходные, каждые праздники. Это ж какая любовь. Я горжусь теми, у кого такие тетушки и дядюшки. Любовь Пантелеевна, сегодня еще вас с профессиональным праздником можем поздравить, да, с днем воспитателя такого на календаре, да, я говорила. В общем, всего вам самого доброго. Ваши 89 нас не пугают. Евгения Федоровна сегодня 88, вы сегодня 89. Дай бог долгих-долгих лет. И «Кубанские синие ночи», ваша любимая песня, звучит для вас.

0: Маяки на Казак FM.
1: Друзья, ну, приму еще один звонок. Звоните, пишите, плюс 7-928-401-2020. Анатолий, вы вопросов понаставили. Я думаю, из Литвы Анатолий тоже с нами. Не знаю, какой из Анатолиев вопросики ставил, но я вам хочу сказать, если Литву добавим, то сегодня мы победили и Великий Новгород, Новгородская область с нами, и Коми, Ухта, Ростов-на-Дону, Брянская область, Ярославль, Москва, Крым, Татарстан, Самарская и Пензенские области, Адыгея и Литва. Друзья, благодарна вам, выиграла. Всю неделю ждала, когда мы доберемся до числа 12. Здравствуйте, Тамара Сашина пишет. Хорошего вечера вам. Я уже давненько слушаю вас в Великом Новгороде. Томочка, а что же вы нам не писали-то? Ну, давайте знакомимся. Теперь я буду знать, что в Новгородской области, в городе Великий Новгород, в Великом Новгороде нас слушает Тамара Сашина. Так, Ольга Давыденко, добрый вечер. Вечер, приветствую вас. А я из Волгограда, вот, 13. Люблю радио Казак ФМ и вашу программу «Варенички». Привет передаю всем волгоградцам. Оля, у нас Волгоград, ну, прям не знаю, почему сегодня Танюша не перекликнулась. У нас есть девчонки, причем две Танюши, и не заглянули сегодня. Но я очень рада и вам, Оля, Волгоград, приветствуем в вашем лице. Поставлю вам новую песню Сергея Сердюкова «Любимая, знакомьтесь». И еще один звонок приму. Звоните, плюс 7-928-401-2020. Будем завершать программу.

0: Яночки на Казак FM.
1: Ну, если, друзья, любимым будете заказывать песню, вот, пожалуйста, Сергей Сердюков написал и спел такую. Ставрополь с нами, 14-я, Наташенька, спасибо. Ставрополье присоединилось к перекличке. Ну, какие вы молодцы. Я говорю, неделю играла, думаю, ну, 12, да, вот 14. Будем думать, что эта цифра будет расти и расти. Присоединяйтесь к радиостанции Казак FM. Мы очень рады всегда знакомиться с нашими новыми радиослушателями. И, конечно же, любимые наши зайчики, постоянные радиослушатели, без вас никуда, наши дорогие, как я говорю всегда, любимые. Александр из Краснодара, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Слушаем.
2: Хотел бы пожелать всем здоровья, удачи и какую-нибудь веселую песню для дальнобойщиков, для всех.
1: Александр, а вы дальнобойщик?
2: Да.
1: Ага, и в пути. Ну, в общем, вам и вашим коллегам, друзья зеленых светофоров, хороших дорог, я про ремонт, соседи по дороге вежливых, и хорошего настроения. Я думаю, для дальнобойщиков прямо сейчас положительный заряд зайдет. Улыбнетесь, где нужно, где-то посмеетесь. Я желаю вам всего самого доброго. Всем желаю всего хорошего. С вами была ваша Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. Сваха завтра в 17:30 и в 12, и в 20, как всегда, по будням в Варенечки, пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Казак ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Лекарство от страха. Жила-была на широких просторах Сочинского национального парка семья кавказских серн. Дедушка Чебрец, папа Лютик, мама Незабудка, сынишка Василек и дочка Люцерна. Дед Чебрец очень любил ботанику, поэтому всех своих близких именами растений и цветов называл. Серна с виду почти домашняя козочка, только шерсть погуще и дорога поизогнутее. А уж какая быстрая, оглянуться не успеешь, а рядом нет ее уже. Ускакала. В семье Люцерна была самой пугливой. Любого шума боялась. Бывает, летний ветерок дунет, а она сразу бежать без оглядки. Лишь копытцы мелькают. На бегу Серна еще и посвистывала. Такая у нее на испуг реакция была необычная. Скачет и свистит. Смешная. Ох, и устала она от каждого шороха вздрагивать. Надоело, что трусихой все дразнят. А как смелее стать, не знает. Тут старший братец ее Василек и предложил.
3: «Давай я как-нибудь под волка замаскируюсь и тебя напугаю. А ты попробуй страх перебороть и отпор мне дать».
4: «Можно?»
2: — кивнула Серна.
4: «А когда?»
3: «Этого, сестричка, я тебе не скажу. Эффект неожиданности нужен!»
2: Согласилась Люцерна. Сама себе удивилась. Понимала, что придется от рассвета до заката испытания от Василька ждать. Но со страхом совладать очень уж хотелось. День проходит, другой. Серна ждет, а братец лишь усмехается. Скачет она солнечным утром по лесу, листики из деревьев срывает и жует, за мхом аппетитным склоняется. И тут из-за дубового ствола выпрыгивает на нее волк. Косматый, громадный, ужасный. Но Люцерна сразу догадалась, что это Василек. Он хитрец, травой сухой обмотался и камушки мелкие в рот положил, будто клыки это. Жутко Серне стало, но пересилила она себя, подскочила к липовому волку и с разбега крепко боднула его рожками. А сама хохочет, заливается.
4: «Какой ты смешной в этом волчьем прикиде, братец!»
5: «Какой я тебе братец, коза! Совсем с ума сошла!»
2: Ревет волк. В этот момент сам Василек на полянку выбежал. Палый листвой завешенный и на волка ничуть не похожий. Стоит, смотрит растерянно на сестру и на зверя злобного, ресницами хлопает. Тут-то Серна все и поняла. И что хищник перед ней самый настоящий. И что сейчас он в себя придет и съест ее и бедного Василька. И так ей обидно стало, так рассердилась она на себя и на волка этого внезапного, что налетела на него и еще раз боднула изо всех сил.
4: «Бежим, Василек!»
2: — крикнула она и вместе с братцем быстрее ветра помчалась прочь, пока ошарашенный от удара и наглости козий волк головой ушибленный туда-сюда вертел. Спаслись они от хищника. И долго потом по всему лесу сороки разносили историю о побежденном волке, веселом Васильке и храброй Люцерне, которая сама верной смерти избежала и брата выручила. Серна после этого случая бояться и правда меньше стала, но ведет себя по-прежнему очень осторожно. Чуть что, сразу убегает и свистит. Хорошенькая такая, смелая. и сказочке конец. А теперь пора закрывать глазки и ложиться в свои кроватки. Спокойной ночи, маленькие казачата!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Когда душа поет.
2: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Ариша, а ты обруч с утра крутишь?
1: А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ребят, вчера история смешная была. Легли с женой, значит, спать, Ну, свет по всей квартире выключили. Слышим шорох какой-то на кухне. Прям не шорох, а грохот. Ну, посудой кто-то гремит. Жена говорит: кошка, а я забыла котлеты накрыть. Ну-ка, беги. Я бегу на кухню, жена мне вслед орет: сковородкой ее шивани, сковородкой как следует, чтобы больше так не делала. Ну и что вы думаете, захожу я на кухню, кошка спокойно спит на стуле. Но видели бы вы, как заметалась по кухне теща.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

да как-то все разбрелись. Анька родила, а Пантелеевы развелись. Да как-то все в суматохе дел. Мама, ты почему молчишь?

и на этот раз ничего не получилось у меня с письмом. Мама, ну я обязательно напишу, обязательно.

0: как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.

0: Козак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.